всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей.

Давай стремиться к довольству Творца. Давай пройдем с тобой все до конца. Ты протянула руку мне, я счастлив. Я счастлив так.

весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в полпедаль, время стоп, стоп печать.

0: заметь.
1: Эй! Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
2: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня.

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol.
1: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем.
0: Хамкормыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha hoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Но ты не был.
1: Реклама. Душанбе дан жумагече саат 16:00 да. Базорингизни берсин. Hit FM да. Ширин Ғафурова билан.
2: Лойиха ҳомиси Ташкент Индекс.
1: Ташкент Индекс универсал базор. Бу ерда сиз енгил автомобиллар, автомобиль эҳтиёт қисмлари ҳамда қурилишмонларнинг кенг танловини топасиз. Ташкент Индексда шинам кўнгилошар ҳудуд, кафе ва бутун оила учун дам олиш жойлари ҳам ташкил этилган. Ташкент Индекс бу кенг танлов ва қулайликларни ўзида мужассам этган янги авлод базори. Келинг ва ўзингиз ишонч ҳосил қилинг. Телефон 55 515 33 33.
2: Хит FM реклама бўлими
1: 33 598 00.

0: Тохсонуса Кэс. Хит FM.
1: А может, наша любовь — это что-то настоящее, слышишь? В этом мире сумок, тачек и фальш. Мне так жаль, что не сказал тебе раньше. Мне так жаль, что не сказал тебе больше. И что не обнимал тебя чаще. Лед становится тоньше. Значит, я настоящий.

глядя в глаза тебе, так хочется сжать тебя и жадно вдыхать тебя, и не отпускать тебя. В чувствах признаться, закружимся в танце до конечной станции, сняв гири и панцири, в руках гравитации. Мне нужно остаться, мне нужно остаться.

0: Топ лойхасы Hit FM-да. Тоқтаймыз, қорын тоқызамыз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лойха хомисы Осиё бренді. Реклама. Осиё колбаса ва гўшт маҳсулотлари, сифатнинг олий даражаси, маззанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осиё, асл таъмни қадрлўвчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.
1: Остальное все фейк, кроме этих огней. Те, что в твоих глазах, невыдуманный свет моих прожитых дней. Ей. Ты как кислород, вдыхаю запасом. Ты как звезда, мне повезло больше, чем НАСА.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Зора Натальда. Зора Натальда. Зора Натальда. 98.6

0: Rock FM. Зора Наталя. Зора Наделя. Hit
1: FM. Это как бороться с наступлением темноты, удержать, пытаясь ладонями свод небес. Это громче крика отчаяния.

0: 98 мегагерц. Hit FM. Hit
1: FM. Ты помнишь, как я убежал ранним утром из твоей постели, пока ты спал?